просил я быть на свидании, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парам-дайрам, парам-лайрам, пай-лайрам.

Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я в аптеке, я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Так значит, завтра.

струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

хороша. Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку. Загадочно.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

Будет дождь гасить фонари, и мороз под утро придет, и тогда смотри, да смотри.

сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

заметно возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржа.

0: Я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового маржа.
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

склоня, и говоришь мне, что совсем не любишь ты меня. Но даже если в шутки день ухода твоего вдруг спросишь, что с тобой стряслось,

я в небо не дыша, и вижу, как летит воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне рукой.

жизнь не так-то просто. Шум проспекта и меня зовет и дразнит. Понимаешь, все у нас.

Глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоей

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.

все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но не я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

Мое окно рассветным светом полно. Вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, и ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в

и замерзает в валенках конвой. И ты меня, наверное, не вспомнишь. Меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены нелегкие пути.

0: Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

и станет он краше в тот час. Зимой и весною и в летние дни ждет Невский к себе в гости нас. Здесь в радужном свете встречают гостей и дарят уют и покой. Казанский собор из скульптуры коней весь мир восхищая собой.

Вечно мой Невский влюблен, и тянутся лентой вдаль фонари, как будто в таинственных снах. Здесь так же, как мы проходили цари когда-то в прошедших веках. Играли оркестры тогда и сейчас, всех радовал Невский собой.

вечер синий в гостях, когда рестораны и все казино, как звездное небо в огнях, играют оркестры снова сейчас, ты всех восхищаешь собой.

вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, с тобой никогда.

Белой птицы опустился тихий ласковый рассвет. Парень с девушкой простился, а в душе покоя нет. Что счастливым быть мешает, что тревожит почему? А любви не разрешает.

пойми, я знаю, поймешь, ты весны дождись, я знаю, ты ждешь, ветра отпоют.

0: только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит немного.

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли, проснется мастер на заре, подстроит.

нибудь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

играли. Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояля. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояля, проснется мастер на заре подстройки.

0: музыка звучит, и музыка звучит в душе и в зале. Пора, пора, пора.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
2: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только

Потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мира.

0: радиоканал «Мелодия».
1: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатую.

звал голубкой, и за каждой бегал юбкой. Разве тот мужчина был готов подать нам стремя и предать нас в то же время? Разве тот

тот мужчина, кто исполненный усердия судит нас без милосердия, разве тот мужчина, кто даст слово, что булатно, но возьмет его обратно, разве

смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой вновь.

Далеко возле синего дона, где раскинулись крылья полей, перед окнами старого дома грустно шепчутся пять тополей.

чудаки. Не укрыть вам старуху от горя, не спасти от осенней тоски.

Солнце холодное дарит. Где ж наша первая встреча? Жгучая, острая тайна. В теплый тот памятный вечер, милая встреча.

Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой и не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

нам привыть печали, не прячь гармоник райном голоды. Подожми, чтобы горы заплескали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер, пудрить ребят. Ой, играй, что была.

Доля не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму на усы. Странная доля не по годам, кланяйся и проси.

замедляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму мерси. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

Счастье не вечно. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье и мадам.

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Одна в окошечко гляжу, не грустная, и только корочка в руке арбузная. Но что с девчонкою такое станется? Вагончик тронется, перрон останется. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечке. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, глаза печальные.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный.

ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых слов. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор.

течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет.

0: 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17 лет.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

лежи, ребенок, в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Медвежонок, медвежий ребенок горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил где-то.

если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко,

цвета, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подъема.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

мучение нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

Деточка моя и нежная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего,

Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я.

лунной шепчут ветки клёна. В этот миг для нас двоих листва шумит. Так тихо и невнятно, но сердцам понятно,

победу. Или жизнь отпоет мне в бою. Ты молчишь.

свет. Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки, усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

стая черных ворон околделая. Мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая я такую на свет родилась?

порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения.

А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют ряд.

семидесятой широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

садись, посидим чуть-чуть на дорогу. Вот так и живем до самых седин, не скучно ей Богу. В прощанье всегда ненужная грусть, и я не прощаюсь, а лишь говорю, я скоро вернусь, и я возвращаюсь. Ты встречай и провожай меня почаще.

Костер на ветру зажгли мы с тобой, и пусть над землею тот ветер гудит, что в нашей любовь

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход. Пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет белый пароход. Для тебя поверь,

мне бы в девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

0: хочу.
1: Я так давно не видел маму.
2: Радиоканал «Мелодия».

За окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

ты дорогая, и все ж далека, как звезда. Без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу.

Песня, но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем? Люди!

0: не от любви. Не от стыда.
1: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спину.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

шумят на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещат.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

Послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется.

Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по абрису. На это место уже нету карты, плыву вперед по абрису.

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоей

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

0: моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку. От безделья и скуки

не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская волва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одиночества, развели

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

И на снимках друзья фронтовые. Вместе с ними в разведку ходил, мерз в окопах, лечился в санбате. Эх, война, да чего ж ты жива, вечной памяти в каждом солдате.

Гроза за окном, и в зорницах закат полыхает. Я забудусь к утру тяжким сном, и душа вновь покоя не знает. Снится мне смертный бой под Москвой и свободы салют в Ленинграде. Эх, война, до чего ж ты жива? Вечной памятью в каждом солдате. Эх, война, до чего ж ты жива? Вечной памятью в каждом солдате. Я последних друзей боевых соберу на застолье беседу. Мы помянем солдат молодых, не доживших до нашей победы. Мы наденем свои ордена и пойдем к обелискам в параде. Эх, война, до чего ж ты жива? Вечной памятью в каждом солдате.

грозной войны. Ветераны победных сражений, мы защитники нашей страны. Мы не сдали своих убеждений, но с годами редеет наш строй. Мы, как братья, скорбим об утрате. Эх, война, до чего ж ты жива, вечной памятью в каждом солдате.

стало в поселке темней. Веришь, не веришь, стало в поселке темней. Год и полгода считай, рядом с тобою я жил, мимо тебя невзначай. Сколько я раз проходил, мог говорить не спеша, думал, что просто

Знай, что в поселке родном кто-то грустит о тебе. Верить

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне?

забылся, вновь услыша, родной, не забывай меня. На стук дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забылся, вновь услыша, родной, не забывай

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души

Но вот я и приехал, пустые избы в два ряда, чуть сгорбившись стоя. С утра до вечера зови, откликнется лишь эхо, не слышно лая и грачи на ветлах.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодость уходит.

неужели нету средства навсегда покончить с этим? Но стараюсь я к маршруту.

молодые мы однажды. Этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечайте. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь.

пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы, ребята, 70-й широты.

чем на земле. Перед Москвой, над Волгой, в Польше, в кромешной мгле.

лежат бригады, батальоны и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.

ты в час рассвета в лучах вдали, как их отцы за землю эту.

0: ровным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым.
1: Только и всего.
2: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить, а потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, где заря окликает зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Лишь часто приходишь.

Холодок над перронами горе, наступает пора уезжать. Мой хороший, мой ласковый город, ты меня провожаешь опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: открыть, иногда не желая того.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго,

сошлись с ума. Я твой враг, ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж тут так?

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разоберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой

ах, если сразу раскис и вниз шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не борони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.

плачет, а поет. Мы споем своим подругам, самым нежным, самым ясноглазым. Выбирай по сердцу друга, но избранник по инструментам должен.

0: Где ты?
1: Где ты?
0: Счастье мое,
1: счастье.
0: Вдруг я тебя не узнаю. Только,
1: только
0: кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя

Присяжение земли, присяжение друзей, притяжение любимой далекой.

идем, завороженный идем, Москва тобою. И мы нарушить не хотим ни чистоту, ни белизну, ни эту снежность. Ни слова мы не говорим, переполняет нас любовь, любовь и нежность. А солнце глянуло, едва блестит.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

это бьется в горе, потерявшая сына мать. Но уходят другие в море,

чайки плачут, замри и слушай, чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души не вернувшихся рыбаков. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай, чайки плачут над головой. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай,

порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

твоя встречай, мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

да спустятся в срок. Лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется соль.

0: не сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
1: А ну-ка!

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

Я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке.

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Тихо, по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу? Ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних

путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет. А, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

个女儿也气合不得了哟。百米吃米了呀，八点吃米了呀，怎么一苦米也你怕气怒啊？